тоску долину. Как он могла заклоняться лаше, или крус прозор глядаш удар.